0: 谢谢博格丹给我们带来的演唱。哇哦，这是一首我们中国观众再熟悉不过的歌曲，2010年王菲在春晚的舞台上演唱的歌曲，曲作者是李健。好的，博格丹的演唱如何？各位专业评审、大众评审，请打分。打分完毕，请锁分。
1: 很好，Богдан。Я хотела сказать, что в прошлом выпуске вы так зажигали, у вас такая энергия, такой драйв, а сегодня совсем другие эмоции, и это было очень трогательно, очень нежно, и еще очень сложные были переходы регистров из грудного в головной, и это была очень частая смена, и мне очень понравилось.
0: 所以我想问问博格丹，第一次听到这首中文歌曲的时候，你是什么样的感受？你喜欢吗？
2: Да, она очень красивая, мне близко вот эта, возможно, какая-то нежность. И перевод я написал текст на русском.